0: 由于美军掌握着朝鲜战场的制空权，对志愿军前后方实施查虎口式的轰炸扫射，昼夜不停地攻击志愿军后方交通线，给志愿军行军、作战和后勤保障带来极大的空中威胁，直接影响到作战规模和作战进程。
1: 现在美军完全控制了朝鲜半岛的上空，我们的后勤补给损失惨重啊！制空权的问题亟待解决。
2: 我们是否应该将志愿军在朝鲜作战的困难通报给斯大林同志，以求得他的支援？这样不仅有利于统一对抗美援朝战争长期性的认识，而且美国兵力的削弱有利于苏联，也有利于我们快速解决朝鲜问题。
1: 中苏友好同盟互助条约签订都一年多了，双方都应该按条约办事嘛。
2: 是啊，主席啊，我们抗美援朝的运动也不能松懈啊，全国炒面应该扩展到更多的城市，我们还要多生产蔬菜和肉类罐头，加强战时营养，减少夜盲症。
1: 先解决吃饱，再解决吃好。武器装备也要尽快更新，想办法挤出钱来，再从苏联采购几个师的装备，买一些飞机和高射炮，再买他几千辆汽车，保证前线供应。有困难吧？
2: 是啊，我们的第一次炮啊，抗美援朝把我们的家底掏空了，每一发子弹都是钱，何况昂贵的飞机、坦克、汽车。
1: 非常时期还是要相信群众，依靠群众，群策群力吧。
2: 好，我现在就去找抗美援朝总会的会长古沫若谈谈。
1: 哎，你也学彭老总不让人睡觉啊？啊，你看看都几点了？
2: 哎呦，凌晨一点了，
1: 天亮再去吧。
3: The Chinese Communist Army have been retreating on a great scale. Operation Kelly was a great success. Another victory after Yin Chung landing.
4: Stop it. I didn't convene you here to celebrate victory. We did not reach our goal yet. Operation Killer was designed to kill as many enemies as possible, but this did not happen. Yes, we surrounded the Communist Army in North Jaecheong. However, here in Hyeongsong and Chipyongni, instead of destroying them, we let them off easily. Frankly speaking, the killer missed its target.
3: But at least we can see victory on the horizon.
4: Of course, the balance of victory is tipping toward us. However, we need to be more patient. We need to keep moving forward and north. The first step is to take back Seoul. And then we push toward the 38th parallel. We have to keep applying pressure on the Chinese Communist Army. We don't have enough troops for an all-out attack. Therefore, our strategy is to have the 9th and 10th Corps on the center line. Push north. Break the connections between the Chinese Communist Army and the North Korean troops. And then outflank Seoul. That's why I call it Operation Ripper. The clock is ticking. Let's move!
5: Yes, sir!
6: Товарищ Сталин, это телеграмма от товарища Мао Цзэдуна. Цель прежняя. Они просят нас о помощи.
7: Какая обстановка в Северной Корее?
6: Там все еще тупиковая ситуация. Но, возможно, они не смогут удержать Сеул.
7: Садитесь. Товарищ Мао Цзэдун просит нас разместить наши военно-воздушные силы в Северной Корее. До этого наши летчики воевали только над Ялудзяном.
6: Наши китайские товарищи не один и не два раза просили меня о помощи. Мы эту помощь оказываем. Я здесь согласен с товарищем Мао Цзэдуном. Корейская война будет долгой войной. Но, отвлекая американские вооруженные силы ситуации в Северной Корее, мы хорошо используем эту ситуацию в Европе.
7: Я думаю, если китайцы разместят две авиационные дивизии в районе Антона для прикрытия электростанций и тыловых коммуникаций, мы сможем приказать генералу Белову перебросить две наши истребительные дивизии в Северную Корею. Но помните, американцы ничего не должны знать об этом, иначе у нас будут большие неприятности.
6: Наши летчики, воюющие над Ялудзяном, носят форму ВВС Китая и форму ВВС Кореи. Фюзеляжи наших самолетов без опознавательных знаков. Я думаю, эту ситуацию нужно использовать, когда наши вооруженные силы войдут в Северную Корею.

0: Скажите товарищу Мао Цзэдуну, что мы обязательно обеспечим их вооружением, техникой, зенитными орудиями и 6000 автомобилей.
1: Хорошо.